0: все газете.
1: Можно 3 стакана чая, пожалуйста?
0: Хорошо.
1: Спасибо.
2: Шо, я не чинка за чешан цайфар. Чашу да дау еда бау сян хао.
3: А не ян джеху ёнча. Эй, 小姐, 麻烦借火用一下。谢谢啊。

0: 我们四个人带头的北京来的。我跟易左毛说过了，让他们不要去，就是不听。真真呢，怎么也跟他们瞎起哄。他妈妈生病缺钱。Можно
1: потише.
2: Извините, извините.
1: Вы в своей стране себя тоже так ведете?
2: Извините.
3: Birthday. Ты ему хочешь сделать подарок?
4: Ну а что? Я еще устрою. Игорь, ты кунжо, чатал ма?
5: Я за ичья хангурен кайда дучан, дан бао ан. Чичья дучан де лю дун сен джин, дуо де ка па.

0: 这里啊，你要不来这电影？
1: 干什么呀
2: ？Rolex。
0: 啊，哪里去？啊！
2: 干嘛？我都会不得行。
1: 我那是开心吗？
0: 干什么要去死拉的一个来？干什么你开心的？
3: 我是开心的。
1: Вот, Касл на самом верху. А через этот ход веки уходят. Он напрямую связан с подземными коммуникациями. Там целая паутина переходов.
4: И это черная дверь казино.
5: А вот сейчас мы находимся в самом центре канализационной системы Москвы. Здесь когда-то была диспетчерская по управлению шлюзами. Теперь вот, водяной дворец. Когда воды набирается много, шлюзы открываются, и она сбрасывается. Кстати, повезло. Все эти дни идут дожди, и выброс будет с минуты на минуту.
6: Слышал, у казино большая уличка?
5: О, да. 1 бакса. Каждый месяц вывозят. Сейчас начало месяца, поэтому без напряга. А вот с середины месяца вход только для тех, у кого есть VIP-карты. Простым смертным вход воспрещен.
6: Середина месяца? 12-го?
5: Да.
7: Сейчас много грабежей. Не боитесь?
5: Они воров не боятся, ментов боятся. Все как форму снимут, страшнее любого грабителя становятся.
7: А как они деньги выводят?

At once, для тебя не обид. Ты же знаешь. Но мы его бежим. Это твой пекинский толк.

0: Где ты был 26 июня?
1: Sorry, New Russian.
0: Прямо какой, а?
2: Can you speak Chinese?
0: Кто такие, мать вашу?
3: Подполковник Министерства безопасности. Нашего коллегу китайского отпусти. Быстро, блядь.
0: Извиняюсь, ошибочка вышла. Мы тут разыскиваем одного подозреваемого. Тоже азиат.
3: Я и слухаю. Ко мне это джао имя Я Джоу Ифан.
0: Я Джоу Ифан?
1: Шида, ганга хайвэ дама джилэ бенрэн на.
0: Помогите! Помогите!
3: Вы помните, как выглядел тот человек?
0: 那天剧院里演的什么节目?
3: В тот вечер что играли в театре?
4: Симфония Шостаковича.
3: Шостакович и Дзяосянчу.
0: 你知道最近还会演出他的交响曲吗?
3: Что будут исполнять в ближайшее время, вы знаете?
4: На этих выходных в театре будут исполнять его пятую симфонию.
3: 周末剧院会演奏他的第五交响曲.
0: 来，朋友，送给你。 Спасибо.
5: Не пробухай. Лао Цуй, 那帮亡命之徒都有枪，这四把枪先借给你们，让你们在危险时刻可以自保。希望你们可以协助俄罗斯警方抓捕那些罪犯。

0: 他说只能在散场后逮捕他，不能打扰贵宾。
1: 散场以后人太多，不好下手啊。
2: Мы перекроем все выходы, а премьер-министр пойдет через отдельный выход. Как только они уйдут, начнем выпускать зрителей по одному.

0: Слава Господи.
1: Сюда нельзя.
2: Что случилось? Кто-то прыгнул на глаза.
0: Спасибо вам большое. Спасибо.
1: Любой поступил бы так.
0: Пойдемте с нами.
2: Спасибо.
3: Не за что.

0: 兄弟，账要回来了吗？
1: 哦，坏了。
0: 哎呀，这年头欠账的是大爷呀、
1: 啊！放心吧，账是赖不掉的，
0: 就怕不认账，
2: 专门对付老赖。
0: 替别人要账，不如给自己要账啊！都是中国人，咱俩聊聊。
3: Ставки сделаны. Ставок больше нет.
1: 不必了吧？
3: Прекрасная.
0: 哎呀，手气上来了，
1: 挡也挡不住啊。
0: 运气能保你一时，可不能保你一世啊，自己保重吧。
4: Зачем же это?
5: Китай в черном пиджаке.
6: Сэр, you must stop.

0: 小明哥，别麻烦了，煮个面吧。
1: Ребята, бегом сюда.
2: Да, Ранил,
1: прием, не быстрее.
3: Да, хорошо.
4: Да, аккуратнее.

0: 是东德空军的，状况很好。
1: Господа хорошие, бывшему защитнику отечества.
0: Деньги.
1: Спасибо. Вы очень добрый человек.
2: 要多少？
1: Спасибо.
0: 对方要40万，我去谈，30万应该拿下来。我
3: 只能出20万。
0: 那跟他说你不要吧。
2: 喂。
0: 现金。

0: 华仁通吗？
1: 跟我回去吧，把珍珍带回家，还能见到女儿。
2: 除苗子文之外，其他人都被抓获，也坦白了罪行，自愿回国接受审判。只有苗青山死活不认罪。
3: 谢尔盖能帮忙把他送回中国吗？
4: 我们跟俄罗斯还没有司法引渡协议。
5: 这混蛋绝对不能让他逃脱。
4: 苗子文，早晚也要抓到他。你先坐飞机回国吧。
5: 我不喜欢坐飞机，而且我害怕孤独。
4: 孤儿院长大的孩子还害怕孤独？
5: 我这伤都好了。让我跟你们一块儿回去吧，路上我还能搭把手。
4: 我考虑考虑吧。来，小孙，我们小酌一杯，庆祝小明儿大难不死。
5: 谢谢崔队。
4: 小点声。
6: 夏明哥，
2: Здравствуйте, коллеги. Завтра у нас фестиваль середины осени.И чтобы отблагодарить вас всех, товарищей 73-го отдела, наш командир Цхуэй будет лепить для вас китайские пельмени. Так что, ребята, будем гулять! Хорошо?
7: Хорошо, хорошо,
8: хорошо.
9: В сегодняшних экономических реалиях России это просто роскошный банкет. Давайте поблагодарим командира Цуя!

0: 来，吃个饺子吧。你要是嫌不好吃，回去过春节再吃顿好的。要不你就留在这儿，在西伯利亚服刑。在里边你不是被打死就是冻死。人生就是一本账，欠债得还。
1: 可以跟你回国，但别让我跑了。虽然刘玉虎不是火车抢劫案的同案犯，我们也必须把他带回国受审。
2: Так, стоять! Документи подивіться.
3: Товарищ Мусин, зайдем случилось. У нас документы, все в порядке. Я вас
2: уверяю. Ребят, в чем дело? Ну в чем дело? Все хорошо, мы знаем, окей?
4: Министерство безопасности Российской Федерации.
5: Спасибо, мой друг.
6: Не за что.

0: 进来吧，连长同志。
1: Как вы здесь оказались?
2: Товарищ Галина, это секретное море, номер 12. Дэвид отправил нас к вам.
1: Товарищ Дэвид, у вас есть вопросы?
2: Товарищ Дэвид просил нас передать вам, что ваша миссия, возможно, завершена.
1: Что?
2: Дело в том, что товарищ Дэвид только что получил звонок из командования. Согласно договоренности, наши советские и европейские войска готовы покинуть Китай.
1: Так быстро! Но моя задача еще не завершена.
2: Оставшиеся задачи теперь поручены армии Китая. Командование приказало вам немедленно вернуться.
1: Как же...

товарищ командир Дзелина, китайский командир, очень красив, не так ли? И она еще и чемпион по стрельбе. Я думаю, ты в нее влюбился, верно?

0: 跟南台左右包抄，千万不能放他们走了。
1: 是，你还跟我走。
2: Установите машину. Установите машину.
3: Товарищ Джалин, а что ты делаешь?
4: Сразу отправьте меня обратно.
3: Ты не шутишь, товарищ Джалина?
4: Я не шучу. Мне нужно вернуться.

0: поверьте.
1: На кого ты работаешь? На Лермонтова, да? Он все еще думает, что мы должны через него толкнуть наш товар?
0: Я думала, генерал Сологуб отвечает за экспорт.
1: Сологуб? Курьер, он прикрытие. Твоя устаревшая информация подводит тебя. Знаменитая черная вдова. Оказалось просто еще одно красивое личко.
0: Вы правда думаете, что я красива?
1: Скажи Лермонтову, что он нам не нужен, чтобы толкнуть танки. Скажи ему, он выбил. Так...
2: Не к нас я съезжала.
3: Да? Это ее.
1: Ты слушай внимательно.
4: 我知道你在塞伦斯基大厦第三层，8英里外有我们的F-22战机。 让那个女人听电话，不然我把整条街都炸飞。
5: 快回总部来！你开玩笑，我在干活呢。
6: 这边情况更紧急。
5: 我这边正在审问呢，这个老笨蛋什么都招了。
6: 我没说，什么也没说。
5: 听着，我不能说走就走。
6: 巴顿被敌人控制了。
5: 你先稍微等一会儿。